0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 16 градусов, малооблачно. В течение дня осадков не прогнозируется и до 27 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 16 градусов, малооблачно, в течение дня осадков не прогнозируется и до 27 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 16 градусов, малооблачно. В течение дня осадков не прогнозируется и до 27 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
0: Реклама.
4: Темнота скрывает многое, но главное – тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
5: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
4: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
5: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
2: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет, это метросеть.
3: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им «Дивный квартал у озера». Узнайте о проекте на география.рф.
4: Застройщик ООС «ЗАЕСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
8: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
3: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
2: Добавим городу новое звучание.
3: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
2: Стань соавтором гимна Тюмени.
3: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
8: Хватит копить. Пора действовать.
9: Телефон 568182. 568182.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Милый ужас, помоги!
13: Я ехала-ехала, и тут камень в стекло, а теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
14: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
13: Как-как?
14: 533-444. Записывай и звони скорее.
15: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
16: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

10 утра в Тюмени. Газуем в новый час. Здесь на Красной Армии всем большущий привет. Здесь Ил Черняев. Ну а дальше с нами Тейлор Свифт, The Fate of Ophelia. Но сначала Боб Синклер и Кайза, I Can't Wait. Погнали!

придерживаться мнения и логики этого трека, то, видимо, благодаря карме все сложилось в эти выходные. Собственно, выходные и отличная, великолепная, жаркая, но не сильно погода. И сегодня, и завтра. Вот что ждет нас вот эти ближайшие два дня. Всем большущий привет. 16 мая на календаре, 10:10 на часах. Здесь Ил Черняев. И это старт выходных потрясающих. Я уверен, они пройдут потрясающе. И мы уже готовы их встречать и проводить вместе с вами. Все ребята заряжены. Кто будет дальше здесь вместе с нами в этот день погружаться? Из ближайших к нам «Казаки» делают хиты, появятся с песенкой «Облака». Но сначала «Мистер Пропс Waves» в ремиксе от гения Tropical House Робин Шульц. Всем еще раз привет, отличных выходных, мы начинаем.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 23 градуса сейчас в Тюмени. Днем сегодня плюс 27, к вечеру плюс 24. И все это время без осадков. Красота.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: мы послушаем команду Two Colors, песенку Mad World.

0: Реклама.
1: Окей, каждый день с выгодой. Форель слабосоленая «Океан», упаковка 200 граммов, 399,99 с 14 по 20 мая.
0: Окей.
1: Подробности на ОКМаркет.ру.
2: Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то... А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки.
3: А кто тебе это настроил?
2: Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
3: И штрафы не грозят?
2: Никаких штрафов. Все по закону.
3: Срочно нужен их телефон.
2: 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.
4: Квиз-приз!
5: Интеллектуально-развлекательная викторина!
4: Квиз-приз!
5: Зови семью, друзей, коллег, кота!
4: Квиз-приз!
5: Проверь себя и посмейся с друзьями!
4: Квиз-приз!
5: Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
1: 18+.
6: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
8: Запрещено для детей.
9: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых батареек.

0: Чили Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
4: Хватит копить. Пора действовать.
5: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
6: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
9: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
11: Ярмарка!
12: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
11: Хватит думать!
12: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
11: Приходи!
12: Подробности по телефону 68 01 56.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 8.

Уоррен с работой Fever Dream, что-то про сон. Ну и, конечно, в такую погоду, если и спать, то, как мне кажется, стоит это делать где-нибудь на природе, чтобы птички там где-то пели. Ну, конечно, в защищенной какой-то природе, чтобы другие всякие существа этот сон не потревожили. Но мы спать не собираемся, уже 10:43 в Тюмени. Мы собираемся двигаться дальше, наслаждаться этим днем, этим солнцем, этим теплом. И всем тем, что дарит нам выходные в том числе. Ну и, конечно, музыкой. Впереди у нас моя Мишель с песенкой «На малиновой луне», но сначала Флорайда и его...

0: Реклама. Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
3: Держать баланс. Создавать баланс.
4: Жить в балансе.
3: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
4: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
5: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то...
7: А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки.
6: А кто тебе это настроил?
7: Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
6: И штрафы не грозят?
7: Никаких штрафов. Все по закону.
6: Срочно нужен их телефон.
7: 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.
8: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
10: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
11: 66-25-16.
12: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68-18-18. 68-18-18. ООО «Медком», город Тюмень, ОКРН 122-720-3046-35.

11 часов в Тюмени. Всем большущий привет, отправляемся в новый час, а вместе с нами далее Ваня Дмитриенко с песенкой «Силуэт», ну а сначала команда Майк Познер и Дэвид Гетта.

«Give me everything» или «Дай мне все». И как будто нам сегодня все это тоже дали. Великолепную погоду, выходные, много времени для отдыха впереди и всяких приятных радостей, которые мы должны себе устроить, сами используя все вот эти преимущества, всех вот этих вот обстоятельств. О, как закрутил. Ладно, всем большущий привет. Здесь Ил Черняев. Больше никаких сложностей, только отличная музыка в этот отличный субботний жаркий денек. Big X That Plug и Post Malone впереди с песенкой Cold. Прямо сейчас Ольга Серябкина, Свищицы Асфальт. Ну а дальше делаем, что хотим. Погнали.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 24 сейчас, 27 днем, 24 вечером и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мы услышим Эву Макс, песенку «Kill It Queen». Это будет далеко не все. Продолжаем. Скоро-скоро.
0: Реклама.
7: Окей. Каждый день с выгодой. Кижуч стейк охлажденный. 999,99 за килограмм. С 7 по 20 мая.
8: Окей.
7: Подробности на OkMarket.ru.
9: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
10: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в «Дисконт Оптике» со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени. 205045. «Республики» 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ярмарка!
12: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
11: Хватит думать!
12: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
11: Приходи!
12: Подробности по телефону 68-01-56.
13: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
14: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им «Дивный квартал у озера». Узнайте о проекте на география.рф.
15: Застройщик ОАЭС «ЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
16: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о том, что нас ждет в эти майские теплые выходные в лучшем городе Земли. Суббота у нас получилась очень насыщенной. С 16.00 в ТРЦ «Кристалл» пройдет интерактивная программа «Балет среди витрин. Дюймовочка». Концерт маленьких балерин, интерактивная программа, мастер-класс по растяжке и пластике для юных танцоров, а еще розыгрыши призов и многое другое. 6+. Спортивных болельщиков сегодня футболисты Тюмени ждут на матче с командой «Динамо Брянск». Начало в 16.00 на стадионе «Геолог». 0+. В 18.00 в конторе пароходства стартует ночная солянка. Маркет, диджей-сеты, винил, фотозона, мастер-классы и свободный вход, кстати. Отличный формат для тех, кто любит атмосферные городские мероприятия. 12+. Любители стендапа в 20.00 ждут в Доме печати. Там пройдет шоу «Знакомьтесь, это стендап». Формат для тех, кто давно собирался выбраться на тюменский концерт, но все время откладывал. Вот и не откладывайте. 18+. Ну а если хочется совсем уютного, редкого и очень теплого опыта, вечером 16 мая, то есть сегодня в 19.30 и в 20.00 в парке Пачамама пройдет неординарное и точно самое милое событие этого дня. Альпаки в пижамах. Тайная жизнь парка после заката. В программе «Вечерний дозор» с сотрудниками парка, знакомство с ночными ритуалами альпак, ветеринарные процедуры перед сном, секреты вечернего кормления и пушистая колыбельная для самых неугомонных обитателей. Берите с собой хорошее настроение и на всякий случай что-нибудь потеплее. 0+. А вот на ужин нас приглашает ресторан «Нуар». А там, глядишь, можно остаться и до самого конца, так как нас там ждут диджей Анна Кош и диджей Ями. 18+. Завтра, в воскресенье, 17 мая, 14.00, каждый из нас может войти в историю. Дело в том, что в сквере Якова Неумоева состоится спортивный фестиваль «Тюмень сильная», посвященный юбилею города. 440 участников, 110 команд по 4 человека одновременно выполнят уникальные командные отжимания в единой связке ногами, чтобы поставить новый мировой рекорд. А еще будут выставка ретро-авто, музыка, интерактивы, ведущие, кстати, Дмитрий Губерниев и выступление Виа Губер Бенд после рекорда. 0+. Ну а в 20.00 в Тюменском драмтеатре состоится заключительный концерт отчетного шоу театра Дмитрия Ефимова «Европа». Танцуют все. 12+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». Нуар. Европейская кухня. Уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
3: Музыка.
1: Музыка.

0: Реклама.
1: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок, а иногда и раньше. Продуманные локации и собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден.
2: Застройщик ОСЗ Инка. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: 30 мая. Суббота. Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
4: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
5: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
4: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
5: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
6: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
7: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
6: Добавим городу новое звучание.
7: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
6: Стань соавтором гимна Тюмени.
7: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
8: Держать баланс. Создавать баланс.
9: Жить в балансе.
10: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
11: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
12: Застройщики ООО «Баланс Одесская», ООО «Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

на Красной Армии Богдан Медведев с работой Broken Heart. Стильная, мощная вещица, которая пока не представлена в главном тюменском чарте выборка. Но, как мне кажется, весьма-весьма достойно занимать место среди 20 лучших. Может быть, не первое, но в топ-20 точно. Однако решать, конечно же, не только мне. Мы все решаем это своими голосами на сайте redarmy.fm. А результатом таких решений делится Гера по пятницам в 19.00 и по субботам в 16.00. Целый час хитов ждет нас как раз-таки сегодня. Ну а пока погнали дальше. У нас впереди Пнау и The Warning с песенкой Corazon. Но сначала Юлиана Караулова «Ты не такой».

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 25 градусов в Тюмени к этому часу. Днем сегодня плюс 26, к вечеру плюс 24 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Леони и Калум Скотт появятся с песенкой «Stay». Через две минуты продолжаем. Дождитесь.
0: Реклама.

0: Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
8: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас! 68 18 18 68 18 18 ООО «Медком», город Тюмень, ОГРН 122 723 046 35.

Тюмени полдень. Открываем новый час с ноги. Впереди к нам присоединится One Republic, Give Me Something. Но сначала Тиесто и Бриэнна Грейс с вещицей Beautiful Places. Всем отличных выходных. Погнали вперед.

Индия Хчо и Мод со свежей вещицей Шаде. Настолько, несмотря на, точнее, на то, что она свежая, она залетела в наш плейлист. При этом не так тоже давно, и в плейлиста многих, но настолько сильно она залетела и понравилась, что буквально сходу попала в двадцатку лучших этой недели главного тюменского чарта «Выборка». И более подробно об этом мы услышим сегодня в 16.00 вместе с Герой. Ну а пока 12.10, всем огромный привет. Дальше с нами Филатов и Кэрос с песенкой «Иногда», но прежде появится Ибен и вещица «Hello». Всем привет!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Оу Фарбен и Рене Миллер с песенкой «Body Talk». Меньше чем через 3 минуты продолжим, дождитесь.
2: Реклама.
0: Фитнес по суперцене. В «Геоспорт» выгодное предложение. 3 месяца в клубе на Севастопольской с бассейном за 15 тысяч рублей. На РВЕ за 6 900 рублей. Количество карт ограничено. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.

0: Комплекс. Городские парильни. Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень. Полевая 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Сибирь Оптики новое поступление. Сен-Лоран, Ботега Венета, Макс Мара, Монблан, Гуччи, Валентин Юдашкин. Сибирь Оптика. 40-20-53. Нариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
4: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
2: Хватит думать!
1: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
2: Приходи!
1: Подробности по телефону 680156.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28 51 40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о том, что нас ждет в эти майские теплые выходные в лучшем городе Земли. Суббота у нас получилась очень насыщенной. С 16.00 в ТРЦ «Кристалл» пройдет интерактивная программа «Балет среди витрин. Дюймовочка». Концерт маленьких балерин, интерактивная программа, мастер-класс по растяжке и пластике для юных танцоров, а еще розыгрыши призов и многое другое. 6+. Спортивных болельщиков сегодня футболисты Тюмени ждут на матче с командой «Динамо Брянск». Начало в 16.00 на стадионе «Геолог». 0+. В 18.00 в конторе пароходства стартует ночная солянка. Маркет, диджей-сеты, винил, фотозона, мастер-классы и свободный вход, кстати. Отличный формат для тех, кто любит атмосферные городские мероприятия. 12+. Любители стендапа в 20.00 ждут в Доме печати. Там пройдет шоу «Знакомьтесь, это стендап». Формат для тех, кто давно собирался выбраться на тюменский концерт, но все время откладывал. Вот и не откладывайте. 18+. Ну а если хочется совсем уютного, редкого и очень теплого опыта, вечером 16 мая, то есть сегодня, в 19.30 и в 20.00 в парке Пачмама пройдет неординарное и точно самое милое событие этого дня. Альпаки в пижамах. Тайная жизнь парка после заката. В программе «Вечерний дозор» с сотрудниками парка, знакомство с ночными ритуалами альпак, ветеринарные процедуры перед сном, секреты вечернего кормления и пушистые колыбельные для самых неугомонных обитателей. Берите с собой хорошее настроение и на всякий случай что-нибудь потеплее. 0+. А вот на ужин нас приглашает ресторан «Нуар». А там, глядишь, можно остаться и до самого конца, так как нас там ждут диджей Анна Кош и диджей Ями. 18+. Завтра, в воскресенье, 17 мая, в 14.00, каждый из нас может войти в историю. Дело в том, что в сквере Якова Неумоева состоится спортивный фестиваль «Тюмень сильная», посвященный юбилею города. 440 участников, 110 команд по 4 человека одновременно выполнят уникальные командные отжимания в единой связке ногами, чтобы поставить новый мировой рекорд. А еще будут выставка ретро-авто, музыка, интерактивы, ведущие, кстати, Дмитрий Губерниев и выступление «Виа Губер Бенд» после рекорда. 0+. Ну а в 20.00 в Тюменском драмтеатре состоится заключительный концерт отчетного шоу театра Дмитрия Ефимова «Европа». Танцуют все. 12+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 25 в Тюмени к этому часу, сегодня ночью плюс 14, завтра днем плюс 26 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51 93 27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам присоединится Two Colors с песенкой «Mad World». Через 2 минуты продолжаем, дождитесь.
0: Реклама.
6: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
9: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
10: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
9: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
10: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
11: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
12: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
13: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
14: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.

DJ Smash и Артем Качер с работой Clutch. Еще одна вещица в нашем плейлисте, свеженькая. DJ Smash вообще, надо сказать, неплохо так потрудился перед стартом весенне-летнего сезона, периода. Ну и теперь, видимо, будет отдыхать в это все самое время. Ну а треки его работать. В общем-то, от этого все мы в выигрыше, в первую очередь, конечно, мы, как потребители. У нас вон сколько много новых и классных работ. Среди таких, например, «Газ» от Юлии Зиверт, которую мы услышим сразу после того, как здесь появится Kanye West. Flashlights.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить, пора действовать.
8: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf/domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас 68 18 18. 68 18 18. Омнетком, город Тюмень, ОГРН 122 720 3046 35.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 13 часов. Открываем еще один приятный, солнечный, жаркий субботний час. Вместе с нами Fastboy This Feeling, но сначала Uncle Flex SMS. Всем отличного дня!

вами красавчик Тедди Свимс с работой Mr. Know It All. Суперхит, который, кстати, только начал свое восхождение в главном тюменском чарте «Выборка». Ну а мы на прошлой неделе вместе с этим треком начали тоже некий путь, который впишет участников этого пути в историю нашего города. А именно, мы собираемся написать гимн Тюмени к 440-летию города. Запускаем такой проект. Будем писать праздничный трек, который представим в день рождения по всем площадкам. Сделаем это в субботу, последнюю субботу июля. И соавтором этого трека, этого будущего хита, может стать любой желающий. До 15 июня присылай свои идеи для будущей песни. Это может быть строчка, рифма, образ, символ города, мысль какая-то о том, что ты любишь в Тюмени. Лучшие строки прозвучат здесь, на Красной Армии, в эфире, а самые яркие идеи войдут в совместный трек. И, как я сказал, мы будем крутить его здесь у нас, ну и на всех праздничных площадках в честь Дня города. Пока, погнали дальше. Хамали и Наваи, точнее, Хамали и Акмаль. Появится здесь песенка «О чем ты не спишь по ночам», но сначала Биби Рекса и диджей-продюсер Faithless New Religion.

0: Реклама.
1: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
0: Окей.
1: Подробности на «Окмаркет.ру».
2: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь. И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
5: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
6: Пап!

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет, это метросеть.
2: Держать баланс. Создавать баланс.
3: Жить в балансе.
2: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
3: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
4: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы — ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о том, что нас ждет в эти майские теплые выходные в лучшем городе Земли. Суббота у нас получилась очень насыщенной. С 16.00 в ТРЦ «Кристалл» пройдет интерактивная программа «Балет среди витрин. Дюймовочка». Концерт маленьких балерин, интерактивная программа, мастер-класс по растяжке и пластике для юных танцоров, а еще розыгрыши призов и многое другое. 6+. Спортивных болельщиков сегодня футболисты Тюмени ждут на матче с командой «Динамо Брянск». Начало в 16.00 на стадионе «Геолог». 0+. В 18.00 в конторе пароходства стартует ночная солянка. Маркет, диджей-сеты, винил, фотозона, мастер-классы и свободный вход, кстати. Отличный формат для тех, кто любит атмосферные городские мероприятия. 12+. Любители стендапа в 20.00 ждут в Доме печати. Там пройдет шоу «Знакомьтесь, это стендап». Формат для тех, кто давно собирался выбраться на тюменский концерт, но все время откладывал. Вот и не откладывайте. 18+. Ну а если хочется совсем уютного, редкого и очень теплого опыта, вечером 16 мая, то есть сегодня, в 19.30 и в 20.00 в парке Пачамама пройдет неординарное и точно самое милое событие этого дня. Альпаки в пижамах. Тайная жизнь парка после заката. В программе «Вечерний дозор» с сотрудниками парка, знакомство с ночными ритуалами альпак, ветеринарные процедуры перед сном, секрет

0: именно выполнят уникальные командные отжимания в единой связке ногами, чтобы поставить новый мировой рекорд. А еще будут выставка ретро-авто, музыка, интерактивы, ведущие, кстати, Дмитрий Губерниев и выступление Виа Губер Бенд после рекорда 0+. Ну а в 20:00 в Тюменском драмтеатре состоится заключительный концерт отчетного шоу театра Дмитрия Ефимова «Европа». Танцуют все 12+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
1: Спонсор программы «Ресторан Нуар». Нуар. Европейская кухня. Уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.
2: Дальше.
3: Музыка.
2: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 27 в Тюмени к этому часу. Сегодня ночью плюс 14. Завтра плюс 26. Без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Боб Синклер и Кайза появятся с песенкой «I can wait».

0: Реклама.
1: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
0: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
1: Добавим городу новое звучание.
0: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
1: Стань соавтором гимна Тюмени.
0: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

Это Лирик с работой Don't Go Mad. Еще одна новенькая работа, которая пополнила наш плейлист на этой неделе. Ну, Лирик, как всегда, мелодичный, стильный, приятный, комфортный. Ну, а для тех, кто хочет большего, мощного заряда на предстоящее время, то у нас для вас есть предложение присоединиться ближе к 21.00 сюда, к нам, на Красную Армию, когда здесь стартанет дэнс-шоу «Партизан». Это 3 часа шикарного дэнс-микса, которым мы дадим старт сегодняшней жаркой, наверное, можно уже сказать, практически летней ночи. Присоединяйтесь, пока мы движемся дальше. 13.44 в Тюмени. У нас впереди Stromae и его хит «Allure on Dance». Но сначала Алекс Уоррен, «Fever Dream».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Дискотека «Авария», Ивона Мур с песенкой «Кукла». Меньше чем через 3 минуты продолжаем. Дождитесь.
2: Реклама. Есть такая традиция встречать гостей хлебом да солью.

0: закуски, стильные десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП Нарбутих ИИ. Укрони 324-723-2034-220.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
2: 30 мая, суббота, Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.

0: Вилли Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.

Тюмени 14 часов. Продолжаем двигаться дальше в новый, приятный, классный, практически уже летний час. Blackpink появится с песенкой Jump, но сначала Kungs и Theophilus London Galaxy.

на Красной Армии Ваня Дмитриенко с работой «Венера Юпитера». Это именно тот трек, который, можно сказать, запустил карьеру этого тогда молодого начинающего парня, как раз где-то на уровень Венеры или Юпитера. Честно говоря, не помню, кто из них находится дальше. Но думаю, Ваня точно не остановится на этом и подарит нам еще не один хит, альбом и хорошее настроение. Ну а пока 14.07 в Тюмени. Всем еще раз большущий привет. Мы тоже подарим много хитов впереди. И продолжим с трека «Карма» от Егора Крида и Артик и Асти сразу после «Somber 12». Тут 12.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 28 градусов в Тюмени сейчас, ночью плюс 14, завтра днем плюс 26 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Эйву Макс, песенку «Kill It Queen». И, конечно, это будет далеко не все. Через 2 минуты продолжаем.
0: Реклама. Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджера отдела продаж. Не является публичной офертой.
4: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
5: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. 7 по 20 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
6: Держим миопию под контролем вместе с Сибирь-Оптикой. Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. Сибирь-Оптика. Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
8: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
10: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
9: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
10: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Песенка Deep Into Me. Через 3 минуты продолжим, дождитесь.
1: Реклама.
2: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
1: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
2: Добавим городу новое звучание.
1: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
2: Стань соавтором гимна Тюмени.
1: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
5: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Окружение природы, ароматы трав, личный пармейстер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
9: Держать баланс. Создавать баланс.
10: Жить в балансе.
11: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
12: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
13: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
15: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше о их комплексах на география.рф.
16: Застройщик ООО «СЗ Изба Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

прекрасная армия Сия с работой Unstoppable или Неудержимый. Сегодня нас тоже невозможно удержать, остановить в процессе наслаждения такой кайфовой погодой, которую мы наконец-то дождались. И не просто дождались, а еще и совпало с выходными. В общем, шикарно. Как всегда, в любом деле мы здесь на Красной Армии музыкально поддержать готовы, заряжены, и появится вот-вот поддержка. Дальше продолжим вместе с Богданом Медведи, послушаем песенку Broken Heart. Но сначала ворвется Beer Wolf и ее свежая история Феникс. Всем отличного дня, продолжаем наслаждаться.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 28 в Тюмени. К этому часу сегодня ночью плюс 14. Завтра днем плюс 26 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51 93 27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама, не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Джонни с песенкой «Эйфория».

0: Реклама.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /banq.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Есть такая традиция – встречать гостей хлебом да солью.

0: Закуски, стильные десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП Нарбутих ИИ. Укрни 324-723-2034-220.
1: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. ООО «Медком», город Тюмень, ОГРН 122 720 3046 35.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Gaps и Vintage Culture с песенкой Lost финалит этот час. И сегодня я как никогда ждал, когда появится Варя, чтобы отправиться и наслаждаться этим жарким, шикарным днем. Поэтому давай, все, вот это все твое.
1: Да. Кратенько расскажу новости из Новой Зеландии. В общем, в сети популярного фастфуда презентовали новый напиток для спортсменов. Просто чудо какое-то. Они прям говорят, что это вау, но оказывается, это просто как будто бы, ну, огуречный рассол. Потому что там состав большую часть так и составляет. Он презентует его для спортсменов, что он там помогает от судорог и так далее. Да.
0: Скоро начнут говорить, что вода для спортсменов тоже хороша.
1: Вот как. Мне другое на ум пришло, что мы-то знаем другие чудесные свойства огуречного рассола.
0: Ты расскажешь об этом всем. Тебе классного эфира.
1: Пока-пока. Тюмени 15.00. А мы движемся далее. Скоро к нашей компании присоединится Maisic и Marshall Jeff с идеальным для уикенда Life is Simple сразу после диджея Tiësto Beautiful Place.

На Красной Армии Анна Асти в дуэте с Димой Биланом. И это новинка, пластинка «Эпилог». Я продолжу рассказывать о чудо-свойствах огуречного рассола. Возможно, ты, как и я, знал только один недуг, от которого он помогает. Но оказывается, очень часто спортсмены его пьют во время мышечных судорог, которые вследствие тяжелых тренировок приходят. Рассол вызывает нервный рефлекс, который останавливает сами судороги. А также помогает поддерживать водный баланс. Это, кажется, как раз та история, которая нам давно знакома. Так что огуречный рассол неожиданно стал новым must-have для спортсменов. А что касается музыкального must-have, впереди у нас Алекс Уоррен с мировым хитом Ordinary. Послушаем его сразу после I Got a Feeling от группы Black Eyed Peas. Это «Красная армия». Тебе отличного настроения и классного дня!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Танцевальная новинка Тука Рейзена, дуэт Up Now и The Warning. Послушаем эту горячую историю уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок, а иногда и раньше. Продуманные локации и собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден.
4: Застройщик ОСС «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в базис «Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис «Ретрейд». Выбирайте с комфортом.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
3: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на «Бестюн B70». Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 28 градусов тепла, ветер слабый. Ближе к вечеру плюс 24, будет также ясно. Ночью плюс 14, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема «Two Colors» от группы «Mad World». Насладимся этим саундом уже через 2,5 минуты.
0: Реклама.
7: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
8: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
9: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
10: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
11: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
12: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
11: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
13: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
14: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
15: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

на Красной Армии Magical с музыкальным приветом из 2014 года. Приятной темой Марфа. Ну а в ближайшие минуты мы сможем насладиться свежей двадцаткой лучших хитмейкеров этой недели. Уже в 16.00 здесь на Красной Армии стартует главный тюменский чарт «Выборка». Кто они, 20 лучших исполнителей недели? Узнаем все уже через 15 минут. До этого тоже без хорошего саунда не останемся. Впереди French Montana и Max B со стилевой вещицей «Ever Since You Left Me», сразу после новинки от Lady Gaga и Dua Lipa.

0: Реклама.
1: Фитнес по суперцене. В Геоспорт выгодное предложение. 3 месяца в клубе на Севастопольской с бассейном за 15 тысяч рублей. На РВЕ за 6 900 рублей. Количество карт ограничено. Геоспорт. 538-085. Акция действует по 31 мая 2026 года. Подробности у менеджера продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
2: Квиз-приз! Интеллектуально-развлекательная викторина!
3: Квиз-приз!
2: Зови семью, друзей, коллег, кота!
3: Квиз-приз!
2: Проверь себя и посмейся с друзьями!
3: Квиз-приз!
2: Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
4: 18+.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
9: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют 3-й сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
10: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент, поликарбонат, цемент, кирпич и блоки – все в наличии! Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. ООМЕДКОМ, город Тюмень, ОКРН 122-723-046-35.
11: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
12: Хватит думать!
11: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
12: Приходи!
11: Подробности по телефону 68-01-56.
13: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
14: И слушай новые треки.
13: Ступай!
14: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
13: Ступай!
14: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
13: Нас уже 18 тысяч!
14: Не хватает только тебя.

Музыкальные приветливости, ребята. Это Гера Адамян, то есть я, и главный тюменский чарт, то есть выборка. И здесь мы с вами слушаем 20 лучших хитов недели. И за 7 дней, знаете ли, порядок и состав меняется, если что. Кто-то добавляется в этот список, а кто-то из него вылетает. И сегодня очередь клан «Карусель» с работой «Right

0: Именной артист новой работы в главном чемпионском чарте. Талантливый Тедди Свимс с работой «Mr. Know It All». На эти выходные вообще, на мой взгляд, плейлист организовался идеальнейший просто. По этому случаю хочу поднять бокал моего любимого Кремана, чтобы они, ну имея в виду выходные, были такими же идеальными. Девочки, желаю, чтобы ваши подружки говорили: «Она танцует под шафе, о, под шаде». Да, под шаде же, под шаде. Да, и как раз встречайте «By India». Хочу и мод Шаде.
1: 19 место.

0: Под номером 18 на этой неделе Медуза и Генри Камомили «Don't Wanna Go Home». И сразу после этой классной работы я спешу вам рассказать. Нет, не сплетни. Новости. Музыкальные. Заставка.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Объявлена дата проведения 69-й церемонии вручения премии Грэмми, и стало известно, что сама церемония награждения золотой вот этой статуэтки в виде граммофона состоится 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе, в штате Калифорния. Трансляцию премии после более

0: В честь переезда ABC и Disney готовят большую промо-компанию. Ну, ждем. Группа Red Hot Chili Pepper продала права на свою музыку компании Warner Music Group, и сумка сделки составила $300 миллионов. Теперь компания будет получать доход от стриминга, радиоэфира, продаж и лицензирования песен. Скорее всего, Warner Music Group заработает неплохие очень даже деньги на музыке Red Hot Chili Peppers. В этом году должен каталог принести $26 миллионов. Это только в этом году. До этого отчисления за песни перечислялись самим участникам группы. В последние годы многие артисты стали продавать свой каталог. Так, в феврале Бритни Спирс продала права на свои песни группы компании Primary Wave за $200 миллионов. В конце 2025 года состоялась продажа каталога Уикенда. Сумма сделки составила, приготовьтесь, $1 миллиард. Ну а в 2024 году свою музыку продали Pink Floyd и Kiss за $400 и $300 миллионов соответственно. Причем Kiss это сделали, чтобы организовать виртуальные гастроли в духе Abba Voyage. На этой финансово-музыкальной ноте я предлагаю перейти просто к музыке.
1: 17 место.

0: 100% уверен, что это будущий хит в главном тюменском чарте. Это Беовульф с работой «Феникс». Характер этой песни уже, на мой взгляд, настроен на победу. Хотите еще заглянуть в будущее? Вот прямо сейчас. Хотите? Ловите. Сейчас будет пауза. А дальше еще один хит. Как вам такое? Нормально? Если что, я умею гадать. Да, гадаю на... Знаете на чем? На пенке от капучино. Обращайтесь.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекса, в Тюмени 28 градусов тепла, ветер слабый. Ближе к вечеру плюс 24, будет также ясно. Ночью плюс 14, синоптики осадков не обещают.
3: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
4: Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то...
5: А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки.
4: А кто тебе это настроил?
5: Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
4: И штрафы не грозят?
5: Никаких штрафов. Все по закону.
4: Срочно нужен их телефон.
5: 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.
6: Окей, каждый день с выгодой. Кижуч, стейк охлажденный. 999,99 за килограмм. С 7 по 20 мая.
7: Окей.
6: Подробности на OkMarket.ru.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
2: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в дисконт оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени. 205045. Республики. 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
4: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
6: Предлагаю вернуться к наслаждению и прослушиванию музыки. Запускаю в эфир «Frenchman

0: Ох, ну как же этот сочный хит с пляжным настроением резко потерял вашу поддержку. С четвертой строчки он слетел на 12 место. Представляете, это Алок и Зиба и Portugal The Man Dive Into The Ocean. Тропической темы давайте перейдем к теме отношений. Знаете почему? Потому что на очереди Алан Уокер и Изабелла Мелкман, также Кэтрин О'Райан, Broken Strings, номер 11.
1: 11 место.

0: строчки в главном чемпионском чарте. Вирусный хит, который заставляет тело качаться под ритмы Uncle Flex SMS. Разгоняемся с безумным настроением в эти выходные. Сейчас только сделаем небольшую паузу, а затем перейдем ко второй половине нашей двадцатки.
1: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебно». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
2: Есть такая традиция – встречать гостей хлебом да солью.

0: Русские стильные десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП Нарбутих ИИ. Укрони 324-723-2034-220.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: 30 мая, суббота, Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
3: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
4: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
3: Добавим городу новое звучание.
4: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
3: Стань соавтором гимна Тюмени.
4: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
5: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
6: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
7: Держать баланс. Создавать баланс.
8: Жить в балансе.
9: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
10: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
11: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
13: Ну вот она, вторая половина нашего плейлиста. И начнем эту часть с летнего вайба. Настроение на тусовку под открытым небом. Боб Синклар и Кайза, I can't wait.

0: эту работу от Even. Называется она Hollow. За неделю этот трек единственный, кто держится в стабильности. Никаких изменений. Также на 7-й строчке. А вот с прошлых выходных поднялся наверх по плейлисту Лирик с работой Кассеты. С 9-й строчки на 6-е место. В двадцатке лучших.
1: 6-е место.

0: Эти Faithless, как же они мне нравятся, вот эти стильные ретро-ритмы, эти сэмплы, что они делают с моим телом, не знаю, ребята. Если что, я сейчас танцевал и сразу же ворвался в эфир, чтобы представить их и, конечно же, ее красотку с невероятным голосом. Bebe Rexha, New Religion, 4-е место в главном чеменском чарте. После короткой паузы мы перейдем к тройке лучших.
1: Прогноз погоды.
2: Тюмени к данному часу 28 градусов тепла, ветер слабый. Вечером плюс 24, будет также ясно. Ближе к ночи плюс 14, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
3: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
4: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
5: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют 3-й сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
7: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
8: Хватит думать!
7: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
8: Приходи!
7: Подробности по телефону 68-01-56.
9: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
10: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
9: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
10: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
11: Внимание! Стройте с уверенностью! Магазин «Энки» ждет вас! Арматура, труба, уголок, широчайший ассортимент. Поликарбонат, цемент, кирпич и блоки. Все в наличии. Удобные филиалы, заказ онлайн или по звонку. Доставим или забирайте сами. Звоните прямо сейчас. 68 18 18. 68 18 18. ООО «Медком», город Тюмень. ОГРН 122 720 3046 35.

0: 58 82 12.
1: Мы сейчас находимся с вами на самой десертной части нашего вечера. Представьте себе ваш самый любимый фреш из тропических фруктов. Так вот, это тот самый, да-да-да, тот самый сок. Топ-3 главных хита недели. Встречайте Бронза, Легенда, Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places.
2: Третье

прошлой неделе был на бронзовой строчке, а сейчас забирает серебро. Это Zayn, Die For Me. Кто же номер один? Гера, ну скажи! Слышу я, как вы требуете от меня сказать это. Ну или это не вы, это просто голоса в моей голове. Да неважно, все равно и вам, и им, ну то есть голосам. Скажу так, сначала напомню порядок всей двадцатки, а потом объявлю главный хит недели. Номер 20, новинка, Teddy Swims, Mr. Know It All. Очень классная работа врывается. На 19 строчке танцевальная работа от By India, Хачо и Мод, Шаде. Еще одна новинка, кстати. Под номером 18, Медуза и Генри Камамили, Don't Wanna Go Home.

0: Подбираем 16 на этой неделе. BTS, Swims. Пятнадцатая строчка. Беовульф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в свод теней, я обернусь Фениксом.
0: С десятой на 14 опускается French Montana и Max B. Ever Since You Left Me. 13-я строчка от Джонни. Эйфория.
2: Между нами эйфория, твой взгляд это эйфория.
0: 12 место. Алок, Зиба и Portugal The Man. Dive into the ocean. Номер 11. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings. Uncle Flex, SMS.
3: Без обратной SMS.
0: Под номером 9, Боб Синглер и Кайза, I Can't Wait. С пятой на восьмую слетает Holy Flame, с работой тону. Две недели подряд на седьмой строчке, Ibn Hollow. Шесть, это лирик, кассеты. Пятое место. Кунгс и Теофилиус Лондон. Galaxy. На четвертой строчке Биби Рекса и Faithless. New Religion. Третье место. Тиеста и Бриана Грейс. Beautiful Places. Номер два. Зейн. Die for me. Ну и прямо сейчас встречайте главный хит этой недели, да и вообще регулярный, титулованный наш артист, который часто забирается на первую строчку. Это Ваня Дмитриенко с работой «Ртуть». Прямо сейчас. Номер один.
4: Первое место.

Вот он, Ваня Дмитриенко на первой строчке на этой неделе и в эти выходные с работой ртуть. Регулярный житель первой строчки в главном тюменском чарте. Желаю вам, нам всем, абсолютно всем и вашим друзьям, и вашим родным всегда быть номер один во всем, абсолютно во всем. Как всегда, я вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамян. До встречи. Пока.

Тюмени, 15.00. Далее у нас в планах как следует расслабиться. Будем делать это в компании диджея Джона Саммита и Инесс с темой Crystallize сразу после группы «Дискотека Авария» с пластинкой «Кукла».

Красная армия Джесси Джей и Би-О-Би с темой Price Tag. А тема сегодняшнего дня – это гимн Тюмени к 400-летию города. И ты можешь стать соавтором, присылая любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне Тюмени. Лучший креатив войдет в финальную версию трека, и он прозвучит на всех праздничных площадках города. Ну и, конечно же, подарки не заставят себя ждать. Присоединяйся обязательно, стань соавтором гимна Тюмени. Подробности в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Ну а мы продолжим двигаться в сторону вечера в компании Дон Толивера и Доджа Кэт, стильной пластинкой «Lose My Mind». И прямо сейчас тема «С кем ты играешь?» от The Limbo на Красной Армии.

0: Насладимся этим мощным саундом уже через 3 минуты.
1: Реклама. Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджера отдела продаж. Не является публичным.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все мясо индейки с 14 по 20 мая.
2: Окей.
1: Подробности на Окмаркет.ру.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.
5: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
6: Застройщик ОСЗ «Инка». Проект декларации на наш.дом.рф.
7: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
8: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 28 градусов тепла, ветер слабый. Ближе к вечеру плюс 24, будет также ясно. Ночью плюс 14, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу.
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо.

0: Скандия. Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Ava Max с пластинкой Kill It Queen.

0: послушаем этот хит полностью уже через 2 с небольшим.
1: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хавэ

0: Кади.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
3: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
4: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя Пицца Экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И подряд у нас есть рекламный номер 328-723-268-822.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа Беовульф с пластинкой «Феникс».
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь фениксом.
1: Послушаем этот хит, среди прочих, уже через 3 минуты.
3: Реклама.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Есть такая традиция – встречать гостей хлебом да солью.

0: и стильные десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП Нарбутих ИИ. Округ 324-723-2034-220.
1: Привет, я Маргарита Фролова, опытный риэлтор. Когда клиенты спрашивают, где купить квартиру в Тюмени, я чаще всего рекомендую им проекты «Географии». Узнайте почему на география.рф.
2: Застройщик ООС «ЗСБ недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: Комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
2: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
3: vk.com/redarmyfm.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Будьте мені 6 вечора. А мы движемся далее прямо по курсу St. Paul's, зажигательным хитом Give It Up To Me. И прямо сейчас I Can Wait от Боба Санклера и Кайзы.

Го Артур на Красной Армии с ремейком на давний хит «Басты», трек «Осень». И как раз вовремя подъехало новое исследование от ученых. Музыка у нас повышает интеллект и избавляет от ментальных проблем, а именно фоновое прослушивание музыки за делами, так как это вот активирует оба полушария мозга. Ну а прям нереальный буст происходит во время игры на музыкальных инструментах, так как одновременно мозг следит за исполнением, за техникой исполнения и непосредственно за результатом. Ну и тут еще статистику привели в пример, что, мол, IQ у музицирующих выше, чем у тех, кто не занимается музыкой. Ну, у нас тут на Красной Армии все-таки есть источник неиссякаемый суперхитов. Продолжим дальше прокачиваться ментально и будем делать это в компании Ольги Серябкиной с песней «Асфальт» и прямо сейчас ламповая «I want back to Ibiza» от Майка Познера

0: Прогноз погоды.
1: Тюмень к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, ночью плюс 14, завтра утром плюс 17, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Уютный саундстей от Леони и Калум Скотта. Вот так красиво будет далее, буквально через 2 минуты.
0: Реклама.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое. Только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
5: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
6: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефону 101 или 112.
7: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
8: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
9: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И по телефону на сети. Угрожение 328-123-268-722. Реклама.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Тиесто и Бриэнна Грейс с вещицей «Beautiful Place». Послушаем этот хит полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.
0: Красная Армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
2: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
0: Добавим городу новое звучание.
2: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
0: Стань соавтором гимна Тюмени.
2: Подробности в сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
3: 30 мая, суббота, Бульвар-бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар-бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
5: Держать баланс. Создавать баланс.
6: Жить в балансе.
5: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
6: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
7: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
9: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
10: Тонкое тесто, быстрая доставка, пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
11: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
12: Хватит думать!
11: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
12: Приходи!
11: Подробности по телефону 68-01-56.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-86.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, ночью плюс 14, завтра утром плюс 17, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Многообещающая новинка от «Лирика» до...

0: Это и многое другое уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома. Точно в срок. А иногда и раньше. Продуманные локации. И собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден.
3: Застройщик ОСЗ Инка. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Бирюзка» 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Бирюзка».
8: ООО «Березовая роща». Город Тюмень. УГРН 108-723-203-1028.
9: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
10: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
11: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.

Тюмени 7 вечера. Классной музыки перейдем далее. Встретим Dead Disco Line и Tinashe с манифестом No Broke Boys сразу после Nobody от Эль Фарбиен и Рене Миллер.

Красной армии Toxis и Big Baby Tape с вирусным треком Nobody. А я же надеюсь, что гимн, который мы пишем к 440-летию Тюмени, завершится, ну, если не больше,

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема Mad World от Two Colors. Послушаем полностью менее чем через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
6: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
7: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
8: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И
9: по
10: новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
11: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
13: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
14: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
15: Ярмарка!
16: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
17: Хватит думать!
16: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
17: Приходи!
16: Подробности по телефону 68-01-56.
18: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют 3-й сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.

0: Кади.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу 24 градуса тепла, ветер слабый, ночью плюс 14, завтра утром плюс 17, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу.
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
6: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Стилевая тема «Swim» от группы BTS.

0: Кади.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
3: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
2: Добавим городу новое звучание.
3: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
2: Стань соавтором гимна Тюмени.
3: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
4: 30 мая, суббота.

0: Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
1: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
2: Держать баланс. Создавать баланс.
3: Жить в балансе.
4: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
5: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и дом на Ямской.
6: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Темнота скрывает многое, но главное – тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
8: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
7: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
8: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.

Будьте мені 20.00. А мы движемся далее. Впереди много хитов, и один из них – пластинка «Помню» от Джонни сразу после «Out of my body» от Энни Мэй и Джей.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу 23 градуса тепла, ветер слабый, ночью плюс 14, завтра утром плюс 17, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа «Дискотека Авария», Ивана Маур с пластинкой «Кукла».

0: Вот так красиво будет далее, буквально через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
4: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Бирюзка» 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Бирюзка».
8: ООО «Березовая роща». Город Тюмень. УГРН 108-723-203-1028.
9: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
5: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
6: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Бирюзка» 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Бирюзка».
7: ООО «Березовая роща». Город Тюмень. УГРН 108-723-203-1028.
8: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
9: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
10: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
9: Добавим городу новое звучание.
10: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
9: Стань соавтором гимна Тюмени.
10: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
1: Запрещено для детей.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Тюмени полночь.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?